0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christmas!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселый Шьон!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!